0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Приходилось ли вам слышать великого музыканта, одного из тех виртуозов, которые исполняют на рояле, на флейте или на скрипке вещи неимоверной трудности, которые как бы влагают в свои инструменты живое слово, извлекая из них звуки такие нежные, такие могучие, что внимать им невозможно без глубокого волнения и слез на глазах? Скажите, каким образом эти исполнители достигли такого совершенства? Они достигли его только трудом и непрестанной работой. Быть может, вы когда-нибудь бывали в цирке со своими родителями и видели там гимнастов, которые поражали зрителей своей ловкостью и силой? Такую ловкость и силу, которые почти что чудесны, они приобрели долгими, постоянно повторяющимися упражнениями. Когда смотришь на все это, то поражаешься могуществом труда, проявленным так наглядно. Во всех искусствах, во всех науках, во всех проявлениях человеческой жизни посредством труда, посредством настойчивой работы можно достигнуть поистине изумительных результатов. Посмотрите на новые здания в наших больших городах. Сколько умения, сколько мастерства и чудес техники и изящества. Милые дети, если вы желаете, в свою очередь, сделаться искусными работниками или учеными, инженерами, способными должностными лицами, выдающимися докторами, если вы желаете иметь успех в избранном вами деле, не полагайтесь на одни ваши природные способности, как бы велики они ни были, но усиленно работайте, трудитесь неустанно и настойчиво. Приобретайте уже с ранних лет желание, привычку, даже страсть к труду. Я часто видела, как дети, малоодаренные, но большие труженики, перегоняли в школе своих одаренных, но ленивых и беспечных товарищей. Как хорошо, что Господь даровал труду такое могущество! Как хорошо, что успех зависит больше от наших усилий, чем от природных дарований! Я не унижаю дарований, но без труда они не могут даже открыться. До тех пор, пока мы не возьмемся за что-нибудь, мы не знаем, на что мы способны. В труде обнаруживаются способности. Нету совершенно бездарных людей. Некоторым дано 10 талантов, а другим 5 или 2, или даже только 1, но и его нужно найти и использовать на Божью пользу. Например, ты, маленький друг, ты не одарен музыкальными способностями или литературными, у тебя нет способности ни к истории, ни к географии, но зато у тебя дарование математические. Ты любишь арифметику, любишь цифры. Если бы ты мог знать, какую пользу ты можешь принести людям, работая только над этой одной отраслью знаний, то с каким усердием ты начал бы прилагать к этому делу все свои силы? А у тебя, наоборот, нет способностей к математике, но есть к рисованию. Хорошо, испытай себя в этом. Развей трудом эту способность. Возьми бумагу и карандаш и принимайся за дело. Может быть, в тебе сокрыт талант великого художника? Энергия работы, могущество труда над одним только дарованием могут произвести чудо. Вы видели людей, о которых говорят, что они святые, молитвенники, хорошо проповедуют Слово Божие? Думаете, это им дается даром? И это последствия великого труда, усидчивости, дисциплины, часов над Библией, часов на коленях и в молитве. Как физическое, так и духовное совершенство дается усердием, усилием, трудом. Есть еще одна хорошая сторона труда – вознаграждение. Я не имею в виду плату за труд, но радость, которую он доставляет. Я не думаю, что в мире есть что-нибудь, что доставляет человеку больше удовлетворения и радости, чем деятельность. Вы, наверное, уже сами испытали это на себе. Окончив день полный занятий, полный дел, связанных с школой и домом, вы тоже, наверное, ощущали особенное приятное удовлетворение и ложились в постель с радостно бьющимся сердцем. Все, что просила мама и поручил отец, было исполнено. Все, что задали на дом учителя, тоже и вы даже успели кое-что сделать и для себя, применив свою изобретательность, что-нибудь построили или нарисовали, или пошили, или вышили. Если же наоборот, вы попусту потратили время и проиграли или пробегали весь день, совесть обличает вас, и утром вы ищете отговорки, чтобы не пойти в школу, потому что уроки не приготовлены, а экзамен на носу. Отдых только тогда приятен, когда он приобретен, когда заслужен трудом и утомлением. Утомление. Неужели, боясь утомления, вы будете избегать труда? Разве безделье не утомляет еще более, чем труд? Разве лень и скука приятнее труда? Что касается меня, то я больше устаю от безделья или от мысли, что я что-то не окончила или сделала небрежно кое-как. Утомление. Не злоупотребляйте этим словом, как некоторые дети, которые после малейшего усилия говорят: «Я больше не могу, у меня голова болит, я утомился». Однажды мне пришлось посетить с одним совсем еще молодым юношей, даже подростком, степенного старика, государственного деятеля в отставке. В свое время он много потрудился, занимая ответственный пост в стране. Во время разговора юноша сказал, что он очень утомлен, упал духом и потерял всякую энергию. Почтенный старик остановил его при этих словах. «Вы утомлены?» — воскликнул он с живостью. «Утомлены? Ваши лета? Какие же, собственно, тягости пришлось вам нести?» Ни я, ни мой юный друг никогда не забыли этого урока. В другой раз на мой вопрос о его здоровье старик отвечал, что чувствует себя прекрасно и только после продолжительной работы слегка бывает утомлен, а ему было за 80 лет. А сколько людей чувствует себя страшно утомленными и переутомленными, поработав совсем немного? Вознаграждение труда в самом труде. Вознаграждение труда — это отрада, это возможность употреблять в дело свои физические силы и умственные способности, это сознание, что ты делаешь что-то полезное. Без радости труда жизнь была бы невыносимой. Многие, пытаясь изображать муки ада, придумывали разные мучения, но они забыли одну пытку, которая, по-моему, превосходит все другие. Это полное бездействие в продолжении всей вечности. Я предпочла бы в 1000 раз Сизифову работу. Наверное, вы знаете эту историю, а если нет, то я вам ее расскажу. Она взята из греческой мифологии. За содеяние на земле прегрешения Сизиф был осужден безостановочно катить на вершину крутой горы громадный обломок скалы. Но как только он достигал вершины, обломок немедленно скатывался вниз, и работу приходилось начинать сначала. Конечно, это было в крайней степени утомительно и скучно, но еще невыносимее было бы сидеть на камнях целую вечность без всякого движения. Разве вы не согласны со мною? Итак, труд благодетелен сам по себе. Он хорош еще и потому, что отвлекает нас от разных искушений, а праздность, то есть безделье, — мать всех пороков. Душа праздного человека похожа на крепость, открытую со всех сторон и покинутую защитниками. Такою крепостью враг может овладеть без всякого усилия. Дьявол зорко выслеживает ленивцев, чтобы сделать из них себе добычу. Когда он видит дитя рассеянное и нерадивое, работающий без всякого мужества, он тотчас же приближается к нему и нашептывает ему всевозможные вредные мысли и желания, а такие мысли толкают его на дурные поступки. Если же дьявол видит мальчика или девочку занятых, трудолюбивых, работающих, он знает, что ему тут нечего делать, что его даже не будут слушать, и тогда он удаляется. Наконец, дорогие дети, труд приносит обеспечение и богатство как умственное, так и материальное. Трудолюбивым принадлежат благосостояние, таланты, знания, уважение, спокойная старость. Чем большим трудом все это давалось, тем больше приносит наслаждение. Священное Писание говорит: «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежного обогащает». Притчи, 10 глава, 4 стих. Милые дети, вы видите теперь, что труд — источник многих благ, что он есть источник счастья. Слово Божие говорит: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». На нашем современном языке это значит, что хорошо тому, кто рано приучился усиленно трудиться. Плач Иеремии 3:27. Подчинитесь же этому закону рано и радостно. Старайтесь сделать вашу жизнь деятельной, плодотворной. Это не помешает вашим забавам и играм. Известно, что дети, умеющие хорошо работать, в то же время и самые резвые и веселые во время игры. Вот еще одно преимущество труда. Если есть среди вас, слушающих меня, ленивый, надеюсь, я убедила вас, что труд нужно любить, а ленности гнушаться и бороться с ней изо всех сил. Просите же Бога дать вам силы бороться с этим пороком и сделайте своим девизом слова «Будем трудиться».

0: не время спать. Многим из нас известна история о юноше Савле, жестоком гонителе христиан, которые верили иначе, чем он, умный и ревностный фарисей. Но настал час чудесной встречи Савла с Иисусом. И вот уже гонитель Церкви Божией становится ее апостолом. Вместо горячего своенравного Савла мы знакомимся с мудрым, самоотверженным Павлом. Сколько таких Савлов, получивших новые сердца в Церкви Иисуса! Сила Божьей любви, сила Евангелия не знает границ. Геннадий и Николай еще очень молоды, но в их сердцах живет горячая любовь к Богу, мечта стать Его свидетелями для погибающих в неверии людей. И это чудесно! Они много молились в кругу своих семей и в церкви, и вот, получив благословение на трудный и ответственный путь, отправились в далекий адыгейский аул. Адыгейцы — мусульмане, горячий, вспыльчивый народ, обычаи и нравы которого подчас жестоки. Молодые христиане всем сердцем желали принести Евангелие этому народу, жившему совсем рядом с ними. Отправились в аул они не с пустыми руками. Геннадий и Николай везли много экземпляров Евангелия на адыгейском языке. В ауле они поселились в русской семье, жившей там очень давно. Встретили их по-свойски, радушно. Хозяева и сами нуждались в евангельской вести. Молодые христиане с радостью отвечали на их вопросы, читали Евангелие, рассказывали о жизни в церкви. Но главный их труд заключался в другом. Каждый день они выходили в центр аула, на рыночную площадь и раздавали всем желающим экземпляры Евангелия, приглашая их прийти на первое христианское богослужение в здании местной библиотеки. Евангелие адыгейцы принимали с неохотой. Только иногда кое-кто ради любопытства. Старики порой с уважением говорили об Иисусе, как об одном из пророков, но не больше. Многие же сразу посоветовали молодым христианам убраться во свояси, не смущать народ ересью и не тратить попусту время. Иногда в адрес Геннадия и Николая звучали угрозы, но молодые люди лишь улыбались в ответ и подавляли в себе нахлынувшее смущение, а порой и страх. По вечерам они ходили в дома одиноких стариков, стараясь хоть чем-то помочь. Встречали их радушно, но стоило хоть слово сказать об Иисусе, когда же самые немощные старики оживали и начинали грубо злословить в ответ. Но не все было так печально. Через некоторое время несколько женщин, таясь от своей многочисленной родни, приняли Иисуса в свои сердца. Радости молодых миссионеров не было предела. И хотя эти женщины пока не могли открыто посещать богослужение, лед неверия уже тронулся. С трепетом и дерзновением миссионеры молились за сестер во Христе, а те, в свою очередь, рассказали им о своих нелегких судьбах, унижающих и ранящих душу обычаях. Молодые люди слушали их с удивлением, словно попали в далекое прошлое. Однажды одна из них, встретившись с молодыми людьми, сказала, что ее соседку, недавно обратившуюся ко Христу, жестоко избил старший сын, Саид. Он нашел у нее Евангелие, а когда мать начала рассказывать сыну об Иисусе, о чудодейственной силе молитвы, он словно превратился в зверя. «Скоро я приведу в наш дом жену. Чему ты будешь учить наших будущих детей? Ты опозоришь меня перед всеми вокруг». «Сегодня же уезжайте», — просила молодых миссионеров встревоженная женщина, рассказывая о случившемся. иначе и вам не миновать беды. Саид обещал расправиться с вами. Геннадий и Николай решили провести оставшийся вечер и ночь в библиотеке, которую арендовали для богослужений. Им не хотелось подвергать опасности семью, которая оказала им гостеприимство. Стоя на коленях, они молились об адыгейском народе, когда вдруг услышали звон разбитого стекла, а потом в небольшой комнате, уставленной шкафами с книгами, появились двое парней. Геннадий и Николай не успели опомниться, как те налетели на них с кулаками. Через несколько минут миссионеры были жестоко избиты и связаны. Саид, высокий плечистый парень с красивыми чертами лица, осыпал Геннадия и Николая, а заодно и всех христиан, самыми грязными ругательствами. Другой парень, худой, сутуловатый, с колючим взглядом прищуренных глаз, смеялся пьяным смехом. Дружки рвали оставшиеся Евангелия на клочки, топтали их ногами и, кажется, наслаждались своей силой. Миссионерам они пригрозили тем, что отвезут их подальше от аула, к реке. «Пусть вам ваш Иисус помогает! Может, Он развяжет ваши веревки, тогда будете жить. А если не развяжет, то научитесь как следует молиться». Так глубокой ночью избитые и связанные миссионеры оказались далеко за аулом возле быстрой горной реки. Они лежали на острых холодных камнях недалеко друг от друга и молились. Тела болели от ударов, отекали от впившихся в тело тугих веревок, зудели от укусов назойливых комаров. А совсем рядом выли шакалы, печально кричали над головой ночные птицы, словно предвещая ужасные. «Гена, давай будем славить Господа, давай будем благословлять этих двух парней», — предложил Николай. И они, превозмогая боль и обиду, стали молиться, благословляя тех, кто так жестоко поступил с ними. Они стали славить Господа за каждый прожитый день на земле, и плохой, и хороший. А потом молодые христиане стали петь, и отступала боль, в сердце появлялась надежда. Под утро, выбившись из сил, они заснули. Николай проснулся от толчка, почувствовал, как ноет все тело, как бесконечно больно рукам. Над ним с ножом в руках склонился Саид. «Не бойся, не убивать пришел, а веревки разрезать. Ты в порядке?» Николай, ничего не понимая, лишь застонал в ответ. Саид принес в ладонях холодной речной воды и плеснул на его лицо. Стало легче. «Пойди к реке, умойся, станет лучше». Саид помог ему добраться до воды. Голова кружилась, в глазах все расплывалось, болело избитое ногами тело. Николай вздрогнул, увидев свои посиневшие, распухшие, почти бесчувственные руки. Опустил их в холодную воду, попытался умыться. Вскоре Саид привел Гену. Пока молодые христиане пытались прийти в более-менее нормальное состояние, Саид рассказывал им о том, что произошло с ним ночью. «Если вы меня не простите, не знаю, как буду жить дальше. Сегодня ночью не мог заснуть. Только глаза закрою, вижу разорванные, растоптанные мною Евангелия и вас, избитых, в крови, связанных, и маму, униженную, оскорбленную мною. А еще человека в белых сияющих одеждах. Он тот, о котором написано в ваших книгах, о котором вы проповедовали, и совесть обжигала меня болью. Так было несколько раз. И вот я не выдержал, и теперь здесь. Не знаю, что мне делать, как жить». Слезы блеснули в черных глазах Саида, а Николай и Геннадий говорили ему о том, что Иисус, в отличие от всех пророков, жив, что Он больше, чем пророк, Он Сын Божий. Саид слушал их молча, не оспаривая ни одного слова. Он не сомневался, что тот, кто явился ему во сне, реальнее всех живых. Там, на берегу реки, он покаялся в своей беспутной жизни, в грехах. Саид низко склонил голову к ногам того, кто принес ему искупление от всех соделанных преступлений. Он понимал, что впереди его ждет нелегкий путь, путь отвержения и презрения среди своего народа, которому он всем сердцем теперь желал служить. Через некоторое время Саид и его мать приняли водное крещение, как раз в том самом месте, где когда-то под шум горной реки, склонившись на колени, он изливал свое сердце пред Богом. Теперь порой они ездят в миссионерские поездки вместе — Саид, Геннадий и Николай. Саид несет служение среди своего народа, в пока еще небольшой, но живой церкви евангельских христиан. «Хочу обойти всю Адыгею, всем рассказать об Иисусе», — говорит он. И это не только слова. С небольшой группой молодежи он ездит по аулам, несет свет Евангелия. Их часто проклинают, плюют им вслед. Но миссионеры счастливы, ведь они идут в этой жизни по следам Христа. Давайте будем молиться за наших братьев и сестер, которые вышли из мусульманства. Им особенно тяжело. О гонениях за веру эти люди знают не понаслышке. Пусть наши молитвы станут надежным щитом для тех, кто несет евангельскую весть, чья вера только рождается. Не время спать, Церковь Христова. Иисус ждет твоих новых побед.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит завершить разговор об 11 главе этого произведения. В этой главе автор перечисляет целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы вполне справедливо и обоснованно можем назвать героями веры. Мы говорили о вере Авеля, который является для нас демонстрацией пути веры. Также мы говорили о Енохе, как о примере хождения в вере, и о Ное, который показал нам свидетельство веры. Кроме того, мы говорили о вере всех ветхозаветных патриархов, начиная от Авраама и заканчивая Иисусом Навином. А еще в этой главе перечислены имена прочих героев веры, о которых автор не находит возможности говорить подробно, что никак не умаляет их роль в истории Ветхого Завета. Но давайте обратим внимание на то, что именно делали все эти люди. Они вели битву веры. Прочтем стихи с 32 по 34. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». Все эти герои участвовали в настоящей битве веры, а здесь перечислены ее победители. И мы видим масштабы веры, которая проявляла себя во всех сферах жизни. Но были также и мученики за веру, которые не приняли освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Прочтем стихи с 35 по 38. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Здесь мы с вами видим еще одну группу верующих. Они не одерживали великих побед в сражениях, и им не доводилось совершать великих подвигов для Бога. Все они относятся к числу других. Однако все эти люди, несомненно, являлись Божьими героями, если нам действительно хочется назвать кого-то героями. Они сталкивались с невзгодами, гонениями и даже пытками. Некоторые были побиты камнями, а некоторые перепилены заживо. Иероним утверждает, что именно такую мученическую смерть встретил пророк Исаия. Однако это не более чем предание. Мы попросту не знаем имена людей, которые встретили подобную жестокую и страшную кончину. Другим героям веры приходилось терпеть поругания и погибать от меча. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на явный контраст, который мы видим здесь. В 33 и 34 стихах, когда мы говорили об одерживаемых победах, мы узнали, что эти герои побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча. Те люди избегали острия меча, но здесь, в 37 стихе, говорится, что другие герои умирали от меча. Как нам объяснить это различие? Одна группа героев веры сумела избежать меча благодаря своей вере, тогда как другие герои в вере принимали смерть от меча. И здесь мы подходим к вопросу, который по-прежнему является для меня очень трудным. А состоит этот вопрос в следующем. Почему праведным людям нередко приходится переживать страдания? Я знаю, что если вы сегодня пребываете в добром здравии, вам очень легко отмахнуться от подобных мыслей. А о тех,
Кому повезло со здоровьем не так, как вам, вы можете сказать, что Бог испытывает их. Однако здесь говорится о героях веры, которые прошли через все выпавшие на их долю страдания посредством веры. И они не смотрели на свои страдания, как на какие-то испытания. Они перенесли все это благодаря тому, что обладали верой. Они могли довериться Богу, когда их окутывал мрак, когда ночь была длинна, когда страдания были непосильными, и никакого избавления не было. Чудесно, когда у нас есть возможность встать и привести слова Священного Писания о Божьем избавлении, например, такие, как слова 33-го псалма, где сказано: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». Это чудесно, и Бог действительно совершает подобное избавление. Но как нам быть с другими случаями и другими людьми, которые не сумели избежать острия меча? Как быть с теми, на чью долю выпали гонения и муки? Помните, как Стефан сказал религиозным начальникам своего времени: «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Судьба Божьих пророков никогда не была легкой, друзья мои. Сам Стефан оказался первым мучеником за христианскую веру. Но прежде чем иудеи забили Стефана камнями, он сказал им то, что мы находим в 52 стихе 7 главы книги Деяний. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». А когда Господь Иисус призвал Савла из Тарса, этого яркого молодого фарисея, Он сказал о будущем апостоле так: «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Также и своим ученикам Господь Иисус говорил: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир», как мы читаем в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. И, наконец, о Павле и Варнаве сказано, что когда они отправились в одно из своих миссионерских путешествий, они пошли, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, как сказано в 22 стихе 14 главы книги Деяний апостолов. Друзья мои, огромное количество верующих продемонстрировали свою веру, выигрывая битвы и получая избавление. Но были и другие, и таких было великое множество, которые страдали за свою веру. На протяжении всей истории церкви были отдельные христиане и целые группы верующих, которые не побоялись трудностей, гонений и даже смерти ради верности идеалам своей веры. И сегодня тоже можно встретить в буквальном смысле тысячи героев веры, которые пребывают в страданиях и муках. Чудесно читать о людях, которые победоносно шагают по жизни, одерживая великие победы. Чудесно иметь возможность рассказывать о том, как вы были исцелены Богом от смертельной болезни. Но как быть с теми, кто подвергается страданиям? Как быть с теми неизвестными миссионерами, которые несут свое служение где-то в отдаленных уголках этого мира и терпят неописуемые мучения за дело Христа? Как быть со служителями, которые подвергаются гонениям и терпят лишения? Позвольте мне поделиться с вами тем, что я сумел понять для себя самого не так давно, и что напрямую относится к теме нашего разговора. Апостол Петр писал в 12 и 13 стихах 4 главы своего первого послания: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». А верующим в Колоссах апостол Павел написал такие слова:
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Это написано в 24 стихе 1 главы послания к Колоссянам. Как же Павел

Опять. Я надеюсь, что здесь вы извините меня за то, что я буду говорить о том, что касается меня лично. Вы уже не раз слышали от меня о моих проблемах со здоровьем. Когда я впервые вступил в схватку с болезнью, Господь дал мне исцеление. Я радовался Его милости ко мне и Его благодати. Я славил Его за это и обещал Ему, что воздам Ему всю славу и честь, если Он исцелит меня. Видимо, я излишне громко говорил о том, что Бог сделал для меня. После этого я начал получать сотни писем от самых разных людей. Как правило, это были неизлечимо больные люди, которые просили меня молиться за них. Я стараюсь быть верен их просьбам и вспоминаю о них в своих молитвах. И тем не менее, довольно часто я получаю письма от родных и близких этих людей, которые сообщают мне, что эти страдающие святые ушли, чтобы прибыть с Господом. Должен признаться, что мне пришлось взглянуть на многие вещи совершенно по-иному. Бог не всегда возвращает человеку здоровье и не всегда поднимает его со дна болезни. В то время как кто-то получает исцеление, есть тысячи людей, которые находятся в больницах и прикованы к постели, испытывая непередаваемые страдания. Знаете, что сделал Господь, когда Он исцелил меня от моего основного заболевания? Он послал мне другой, весьма болезненный недуг. Причем врачам понадобилось немало времени, чтобы выявить причину новой болезни. А за это время мне пришлось много пострадать. Я думаю, тем самым Господь сказал мне, что Он дает мне это жало в плоть, чтобы я не слишком много хвалился тем, как Бог вступился за меня». И кроме того, Господь дал мне понять, что Он не всегда дает исцеление просящим. Но я должен сказать, что мне кажется, что люди, которым приходится страдать, как раз и оказываются самыми выдающимися святыми. Эти люди знают, что такое истинная вера, потому что далеко не всем дано узнать, что значит доверять Богу в подобные моменты. В моем случае... Господь в буквальном смысле поверг меня ниц, ибо я никогда не испытывал таких физических мучений, которые мне довелось пережить тогда. А после этого Господь послал мне еще одну болезнь, и я признаюсь вам, что у меня возникло ощущение, что Бог ополчился против меня. Я высказал ему все мои мысли и обиды на этот счет, а он в ответ обратился ко мне через свое послание к евреям, в котором говорится о других верующих, которые претерпевали страдания, превозмогая все это посредством своей веры. Друзья мои, я знаю, что кто-то из моих слушателей сможет выйти вперед и произнести свое свидетельство, рассказав о том, как Бог исцелил его. И в этом я смогу присоединиться к подобным свидетельствам. Также наверняка кто-то может встать и рассказать, как Бог послал ему успех в каких-то делах и начинаниях. Но я хочу напомнить вам, что есть множество Божьих святых, которые живут в страданиях. Они платят колоссальную цену. И знаете, как они выдерживают все это? Они выдерживают это... по вере. Порой они обладают гораздо большей верой, чем наделен я. И я уверен, что по сравнению со мной, они являются в гораздо большей степени избранными святыми. Вот почему мне придают смирение многочисленные письма от замечательных христиан, которые совершают работу для Бога в далеких уголках этого мира, терпя невзгоды, лишения и страдания за свою веру. Автор послания к евреям говорит здесь о целом ряде людей, которые жили по вере. Он просто называет их «другие», и мне нравится это. Поэтому я не хочу, чтобы сегодня вы забывали о других, которые живут и умирают по вере. Для многих из них страдания уже закончились, они уже ушли, чтобы прибыть с Господом, и им никогда уже не суждено увидеть смерть. А для меня этот отрывок означает нечто, чего я не понимал прежде,
И я надеюсь, что теперь

Он зазвучит для нас по-новому. Прочтем 39 стих. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Что за обетование не сумели получить эти люди? Бог дал своим людям множество обетований, и многим из них довелось увидеть исполнение этих Божьих обещаний. Однако его главное обетование состоит в том, что он воскресит своих людей и установит на этой земле свое царство. И пока что они еще не видели исполнения этого обетования, потому что Бог все еще созывает народ имени своему, или, как сказано здесь в послании к евреям, приводит многих сынов в славу. Нам говорится здесь, что причина, почему все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, состоит в том, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства, как сказано в 40 стихе. Бог подумал о нас. Не было ли это Его милостью, дабы другие верующие не без нас достигли совершенства? Бог весьма терпеливо созывает из этого мира народ имени Своему, то есть церковь. И пока эта церковь не будет наполнена до конца, Бог будет продолжать созывать этих людей. В этой главе мы с вами увидели масштабы и действия веры. Но напоследок я хотел бы сказать вам то, что, я надеюсь, будет понято вами правильно. Я не очень стремлюсь слушать свидетельства людей, которые были спасены всего неделю, месяц или даже 3 месяца назад. Хотя я, конечно, радуюсь их спасению. Позвольте мне проиллюстрировать мою мысль. Недавно я получил письмо, в котором мне сообщалось о смерти одного человека, который много лет назад принял Господа Иисуса Христа через мое радиослужение. Недавно этот человек умер, и в полученном мной письме сообщалось, какие чудесные свидетельства произносились на похоронах этого человека о его вере. А когда из уст молодых проповедников я слышу о том, сколько людей приняли Христа в результате их евангелизаций, я хотел бы сказать им, что будет чудесно, если через 3 года или через 30 лет они смогут прийти и сообщить, что все эти люди прожили свою жизнь по вере и умерли в вере. Некоторые люди считают, что вера — это что-то неопределенное и зыбкое, что-то, на что вы не можете полагаться в реальной жизни, что-то, что не имеет крепкого основания. Друзья мои, здесь мы встречаем целую группу свидетелей. Многие из них прожили долгую жизнь, и они прожили ее по вере, подтвердив, что эта вера действительно работает. Поэтому я вновь скажу вам, что сегодня я уже более не произношу апологетических проповедей, доказывающих, что Библия — это Слово Божье. Я просто даю людям послание из Библии. Я даю возможность Святому Духу использовать это Слово и послужить с Его помощью людям. Я стараюсь просто нести людям Слово Бога, и когда я делаю это, я получаю множество писем от верующих, которые рассказывают мне, как их вера укрепилась. Вам нет нужды объяснять мне, насколько чудесна вера. Вам не нужно убеждать меня, что она реально действует. Я знаю, что она действует. Я уже достиг преклонных лет и знаю это уже долгое время. Поэтому я просто хочу засвидетельствовать вам, что вера действует реально и осязаемо. Знаете, когда был создан первый в мире аэроплан, и даже когда этот аэроплан впервые поднялся в воздух, были люди, которые говорили, что они не верят этому и не поверят даже собственным глазам. Что ж, сегодня тоже есть множество людей, которые духовно слепы, как самые настоящие кроты. Они просят, чтобы им подтвердили и доказали все. Но, друзья мои, если вы честны и готовы отказаться от греха в вашей жизни, обратившись к Иисусу Христу и доверившись Ему, как своему Спасителю, тогда я бы хотел поговорить с вами через 3 года. Потому что через 3 года никому уже не понадобится ничего доказывать вам.
Вы будете знать, что все это действительно работает. Вокруг нас сегодня есть множество людей, которые сейчас могут сказать «Аминь» на все сказанное мною ранее. Они уже знают, что вера действительно работает, она действенна и реальна, она является чем-то подлинным. Друзья мои, я надеюсь, что вы уже вышли из сферы детских игр в веру, в сферу истинной реальности. Я надеюсь, что вы уже обнаружили, что именно может сделать для вас Господь Иисус Христос. Итак, мы подошли к завершению изучения 11 главы. В этой главе автор перечислял целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы вполне справедливо и обоснованно можем назвать героями веры. Мы говорили о вере Авеля, которая является для нас демонстрацией пути веры. Мы говорили о Енохе, как о примере хождения веры, о Ное, который показал нам свидетельство веры. Кроме того, мы говорили о вере всех ветхозаветных патриархов, начиная от Авраама и заканчивая Иисусом Навином. А еще в этой главе были перечислены имена прочих героев веры, о которых автор не находит возможности говорить подробно, что никак не умаляет их роль в истории Ветхого Завета. И на этом позвольте мне закончить наше исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.